Ставак «Сирена» из балетни суите «Расипни син» Сергея Прокофьева извел и Шкотский национальный оркестр. Диригировал е Неме Јерви. Следе «Дейзис» Сергея Рахманинова, виолину свира Александр Ситковецкий, а клавир Ольга Ситковецкий.